ведьму сопроводу легенду. Этим людьми ты манишь вам сигнал кидал, ты мэгум бабум брикал. Я повторяю, что она в вашей компании, а мне, а мне молилось. 20 дынов, а я путливый. Я не рад, я буду выпил, он мать бабу музыкал. Вы будете всякого. И взял в вояже и удачи вас.

тут бабу натыкал. Другой. Он тут прямо кол. Я пойду там, я поднимся там, да. Меня вот есть. Мы с тобой целом я. Это он добился. Да, ради буду и убил. И с первым упадем. Программа «Бау Музыка». Понимай, двое дарить. Да, «Бау Музыка» и «Бой» тоже будет твоих.